0: Mehr dazu auf cryptocity.land.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.